0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садгури, Тюркия Схма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Диплеер Тюркияның теки радиосы.
6: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидарре ди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio.
23: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
24: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Этерчия Радио Садбури Тюркия Схма.
16: Овода Тюркия Вюну Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди аммурия Тюркия.
17: Ини адала

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет Зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чишън, Банко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петърше Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
7: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
3: Гидарре би амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türk

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция вину радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиофи.
10: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
0: Эво Ифонитис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
20: Гидарреди Амрия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosu.
17: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Овоза.
6: Гитлеер, Туркияның Тети Радиосы.
5: Е, Садай, Турция.
2: Аңлаватқаныңла, Турция Овоза Радиосы.
7: Эдо, Ифонитис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
14: Гидар Радио Мурия Турция.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чали ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, да, Тюркия ранг радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петевшия радио Садбори, Тюркия с Кма.
7: Овода, Тюркия вину радио са.
8: Айч, радио, воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда, Тюркия, овоза.
11: Гитплеер, Тюркияның тети радиосы.
2: Е, садай, Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла, Тюркия, овоза радиосы.
13: Эдо, ифонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
14: Oldu radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радиоса.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
19: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
5: Е Садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
7: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
8: Гидарре Биамурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бомбо дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дзайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның теки радиосы.
17: Е садай Туркия.
3: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
7: Эзо и фонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
8: Гидарре ди амурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
20: Este Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
24: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
15: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
5: Эво и фонетис Тюркия. Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарэди амурия Тюркия.
4: Ини адала радио суара Тюркия.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Аңлаватканыңла Түркия авазы радиосы.
1: Эзо ифонетис Түркия.
2: Олди радио глас Түркия.
3: Гидар радио Мурия Түркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
9: It Turkiye hangi radioya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
10: Türkiye önü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода, Турция Уни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
7: Эдо Ифонетис Тюркия.
13: Овди Радио Глаз Тюркия.
11: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
13: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
6: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
0: Гидар реди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.